удача, вас вечно спознам, зато поотхаям другам. Чтоб он сошетлатив на окрок,